0: The mega hits, the biggest stars, the hottest tracks. Hits Radio from 113.fm. Now back to the biggest hits trending today, only on Hits Radio from 113.fm.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,